Я это все писал о вас, бедных крысах. Жалел, нет у меня груди. Я кормил бы вас доброй нэненькой. Теперь я немного высох. Я блажененькой. Но зато кто, где бы мыслям дал такой нечеловечий простор?

Пифия, я пифия, я маленькая пифия. Послушайте, послушайте, чего вам скажет пифия. Пиф-пиф, пиф-пиф, пиф-пиф, пиф-пиф, пиф-пиф, пиф-пиф.

0: Тебе было бы продать мне фора. Петрич. Удержит вас.
1: Мало Антона.
0: Ян-2, Ян-2. Чуем вас, люди, а?